0: Hello, Bogdan. So, you only have one choice. This one is your destined. 是马来西亚阿姆萨的礼物。
1: All right, this is my gift for you.
0: Mm-hmm.
1: All right.
0: What is this?
1: So, this is a purse.
0: A purse.
1: Yeah.
0: 那这个布也是特别的布，我知道。
1: Batik.
0: Yes. Batik.
1: Yes.
0: 就是你们传统的一个布料。A traditional, a Malaysian
1: yes.
0: cloth.
2: It's beautiful.
1: Thank you so much.
0: 那接下来有请 Bogdan 为我们带来我们今天晚上最后的演出。
3: У меня есть маленькая шкатулка. Внутри нее спрятаны истории России. Внутри шкатулки сад, ручей и серебристый лунный свет. Настоящая любовь, богатая история и великолепная культура. Кто-то нарисовал эти истории, а я хочу петь эти истории в ночи. На шелковом пути вечерний ветер нежен. Есть песня под названием «Подмосковные вечера».

0: Богдан, спасибо большое вам за выбор именно этой песни, потому что эта песня популярна не только в России, но и во многих странах, и в частности в Китае. Для меня очень спасибо большое.
1: Спасибо.
2: 这首歌曲可以说是闻名世界，有很多很多种各个国家语言的版本，尤其是对于中国观众、中国人民来说，这也是我们最熟悉的俄罗斯歌曲之一，对不对？我们请我们现场廖昌永老师给我们唱几句，好不好？